0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: чил духтарон Чил-Духтарон – это не только уникальный природный памятник, но и символ связи истории, культуры, духовности и прекрасной природы нашей Земли. Чил-Духтарон – это один из самых живописных природных уголков на юге Таджикистана, расположенных 250 километрах к югу от Душанбе. Гора Чил-Духтарон находится в 28 километрах к северу от центра Муминабадского района, недалеко от села Дашти-Ар-Ар. Горный массив состоится из пирамидальных скал высотой до 60 метров, которые на протяжении многих веков формировались под воздействием ветра и природных явлений. С древних времен среди местного населения существовало множество легенд и преданий о горе Чил-Духтарон. Согласно одной из легенд, 40 каменных изваяний на вершине горы символизируют целомудрие, стойкость и красоту таджикских женщин. Для посетителей пирамидальные скалы являются воплощением красоты, чистоты и патриотизма. Это уникальное место привлекает туристов красными скалами, необыкновенными природными пейзажами и своим поэтичным названием Чил-Духтарон. Природные чудеса с каждым годом все больше привлекают внимание отечественных и зарубежных туристов. Жители страны также часто посещают эту местность, способствуя развитию внутреннего туризма. Многие туристы снимают видеоролики, рассказывают о красоте и истории этой местности в социальных сетях, что способствует популяризации туристического потенциала Таджикистана за рубежом. Туристы здесь могут попробовать национальные блюда, в том числе ошибурида, шакароб, курутоп, а также насладиться вкусом таджикских лепешек и экологически чистых фруктов. Богатая природа края, где произрастают 138 видов лекарственных растений, 45 видов медоносных растений и 98 видов пищевых растений, способствует разнообразию местной кухни. С наступлением весны и в дни весенних праздников женщины этого края готовят для гостей разнообразные национальные блюда и демонстрируют свои ремесленные изделия. Напомним, что в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан был построен первый этап туристического комплекса Чил-Духтарон, возведенного в современном стиле и в соответствии с действующими строительными нормами. Реализация проекта обеспечила постоянными рабочими местами 70 человек. На территории комплекса построен пятиэтажный гостиничный комплекс Чил-Духтарон с современным сервисом, рассчитанный на одновременное размещение 100 человек. Номера гостиницы, расположенные среди живописных гор, оформлены в различных стилях, а уровень обслуживания соответствует международным стандартам. Следует отметить, что благодаря вниманию и поддержке президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, а также вкладу патриотически настроенных предпринимателей, туристические объекты, исторические памятники и отдаленные селения страны преображаются, благоустраиваются и становятся все более привлекательными для отечественных и иностранных туристов. Одновременно создается необходимая инфраструктура для развития туристической отрасли. Чил-Духтарон.

Влюблённый я уж давних пор, влюблённый в шею и уста, и в лик, ласкающая взор.

любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя. Я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души. В нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла, меня откликнул ты, я появилась. Благодарю за все, что мне открылось, за свет, за боль, которыми жила, за ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою. Все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой. Ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

0: Радио «Фарханг» – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио «Фарханг» – мы рядом с вами.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок «Радио Фарханг». Пусть каждый новый день подарит вам хорошее настроение, спокойствие и только добрые новости. А прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами Даулат Назаров. Девятнадцатого июня во Дворце нации президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с премьер-министром Грузии, уважаемым Ираклием Кобахидзе, прибывшим в Таджикистан с официальным визитом во главе с высокопоставленной делегацией дружественной страны. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двухсторонних отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В ходе беседы была подчеркнута важность активизации политического диалога и рабочих контактов на различных уровнях. Указано на расширение межпарламентских связей и усиление роли парламентской дипломатии в отношениях двух стран. В центре внимания переговоров находились вопросы торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте были рассмотрены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов и создания производственных цепочек в перспективных экономических секторах, а также развития электронной коммерции. Совместное использование межрегиональных транзитных коридоров, сотрудничество в сферах сельского хозяйства, легкой пищевой и фармацевтической промышленности, инновации и новых технологий, включая искусственный интеллект и зеленую экономику, были обозначены как направление взаимовыгодного сотрудничества. При рассмотрении гуманитарного блока отношений двух стран особое внимание было уделено активизации связей в сферах науки, образования, туризма, здравоохранения, культуры, молодежной политики и спорта. С удовлетворением было отмечено, что в рамках официального визита премьер-министра Грузии был подписан солидный пакет двухсторонних документов, укрепляющих правовую базу взаимодействия двух стран. Было особо подчеркнуто значение соглашения о создании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Мы уверены, что деятельность этой комиссии окажет всестороннее содействие в реализации практических мер, направленных на развитие упомянутых аспектов и других направлений взаимодействия между двумя странами, подчеркнул в этом контексте глава нашего государства. Касаясь вопросов международной и региональной повестки, стороны подтвердили обоюдную готовность к продолжению взаимодействия на международной арене, в том числе координации усилий на площадке ООН с акцентом на глобальную водную и климатическую проблематику. После завершения встречи президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступили заявлениями для представителей средств массовой информации. Было подчеркнуто, что в рамках официального визита премьер-министра Грузии подписано 11 двухсторонних документов, которые укрепляют правовую основу сотрудничества между двумя странами. Особо важным было признано подписание соглашения о создании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Другие документы охватывают такие сферы, как авиасообщение, сельское хозяйство, туризм, науку и образование, культуру, спорт, изменение климата и другие направления, представляющие взаимный интерес. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума в Бишкеке провел встречу с заместителем директора Государственного управления по делам энергетики Китайской Народной Республики Сун Хункуни. Как сообщает пресс-центр министерства, рассмотрено текущее состояние и перспективные направления двухстороннего взаимодействия в энергетической сфере. Особое внимание уделено вопросам укрепления сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, а также расширению обмена опытом и профессионального взаимодействия между профильными специалистами двух стран. Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации проекта транзитного газопровода «Центральная Азия, Китай». В Брюсселе под сопредседательством заместителя министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Ахлидина Нуридинзода и заместителя управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Аудроне Перкаускене состоялось 12-е заседание Комитета по сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Европейским Союзом. Как сообщили в министерстве, обсужден широкий круг вопросов двухстороннего сотрудничества, включая торгово-экономические взаимодействия, перспективы подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, привлечение инвестиций, развитие транспортной взаимосвязанности, сотрудничества в сферах энергетики, водных ресурсов, образования, цифровизации, прав человека и верховенства закона. Особое внимание было уделено реализации инициатив в рамках стратегии Global Gateway, поддержке строительства Рагунской гидроэлектростанции как важной проекта в области чистой энергетики и обеспечения энергетической безопасности региона, а также финансированию социальных, инфраструктурных и климатических проектов в Таджикистане. Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества, подчеркнув важность развития транспортной связанности, региональной торговли, рационального использования водно-энергетических ресурсов, укрепления продовольственной и энергетической безопасности, а также совместного реагирования на последствия изменения климата. Сегодня группа представителей средств массовой информации по инициативе программы развития Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с правительством Республики Таджикистан отправились в пресс-тур по ряду городов и районов Сагдийской области. Пресс-тур организован с целью ознакомления с ходом реализации проектов и значимыми результатами в сфере социально-экономического развития, достигнутыми при поддержке программы развития ООН и ее партнеров в различных направлениях. Следует отметить, что пресс-тур продлится до 24 июня. Напомним, что программа развития ООН является одним из ключевых учреждений Организации Объединенных Наций, оказывающих содействие устойчивому развитию стран. В Таджикистане программа развития ООН осуществляет деятельность с первых лет независимости страны и ведет широкое сотрудничество с правительством Республики Таджикистан и другими партнерами по развитию. Первый после почти шестилетнего перерыва пассажирский поезд номер 423-424 Душанбе-Москва 21 июня отправился в путь со столичного вокзала. По данным онлайн-табло РЖД, состав должен прибыть на Павелецкий вокзал Москвы 24 июня 22 часа 08 минут по московскому времени. Согласно расписанию, поезд будет отправляться из Душанбе по воскресеньям в 03:25 по местному времени и прибывать в Москву по средам к 22 часам 08 минут. Как ранее сообщало Министерство транспорта Республики Таджикистан, первый рейс из Москвы запланирован на 25 июня. Поезд будет отправляться по четвергам 06:05 по московскому времени и прибывать в Душанбе по понедельникам в 02:48 минут по местному времени. Время в пути составит около 4 суток. Маршрут проходит через Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Россию. По пути следования поезд делает остановки в Бухаре, Нукусе, Кунграде, Кандиагаше, Актобе, Соль-Илецке, Оренбурге, Самаре, Сызрани, Кузнецке, Пензе, Ряжске, Скопине, Ожерелье и других населенных пунктах. Пассажиры могут оформить билеты за 45 дней до отправления. Поезд Душанбе-Москва будет курсировать один раз в две недели. Напомним, что движение пассажирского поезда между Душанбе и Москвой было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

культурные новости. В рамках официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Республику Таджикистан на улице Шота Руставели в Душанбе состоялась церемония снятия покрывала с бюста поэта и классика грузинской средневековой литературы Шота Руставели. В церемонии открытия приняли участие официальные представители двух государств, в том числе члены грузинской правительственной делегации во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабо Мансури, представители Министерства культуры Республики Таджикистан, писатели, ученые и жители столицы. Установление бюста Шота Руставели является символом укрепления дружественных, культурных и исторических связей между двумя братскими народами. Шота Руставели – автор бессмертной поэмы «Витя с тигровой шкуры», занимающей особое место в мировой литературе, в том числе и в таджикской литературной традиции. Этот шаг еще раз подтверждает, что Таджикистан и Грузия придают особое значение развитию культурного сотрудничества и неизменно стремятся к сохранению и популяризации литературного наследия друг друга. Произведения Шота Руставели переведены на многие языки мира, включая таджикский, и пользуются большой популярностью у читателей. В своих произведениях автор пропагандирует высокие нравственные идеалы, равенство, гуманизм и единство народов. Поэма отличается глубокой философской содержательностью, занимает особое место в мировой культуре, а также в культурном наследии таджикского народа. Ее перевод был выполнен при участии известных таджикских поэтов. И о погоде.

Погода, как всегда, изменчива, и климат в нашей горной республике становится непредсказуемым, а природа все чаще показывает свою силу. Но даже в такие пасмурные дни важно сохранять тепло в душе, беречь друг друга и ценить каждый новый день. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. В районах республиканского подчинения переменная облачность, в долинах без осадков. В отдельных горных районах кратковременный дождь, возможно гроза. Температура в долинах ночью до 24 градуса, днем до 37. В горах ночью до 14 градусов, днем до 30 градусов тепла. В Душанбе переменная облачность без осадков. Температура ночью до 23 градуса, днем до 37 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет удачным и приятным. Настроение хорошее, а дома всегда уютно. До новых встреч в эфире радио «Фарханг».

Влюблённый я уж давних пор, влюблённый в шею и уста, и в лик, ласкающая взор. Пускай нет злата у меня, пускай пуста моя мошна, когда душа тобой полна, богат я, как багдадский вор. Как первозданный снег чиста твоя земная красота. Люблю серебряный твой стан и губ пленительный узор. От этой вечной красоты шумят любви моей сады. Люблю я милые черты, люблю я милые черты и тихий нежный разговор. И пусть вопали ничья, лишь я один, любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя, я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души, в нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла, меня откликнул ты, я появилась. Благодарю за все, что мне открылось, за свет, за боль, которыми жила, за ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою. Все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы, на сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль, мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок. Но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело, но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.